пусть парится. Ах, мозги уж не метром, Антонун! Антонун, Антонун, если ищ не божий, не ремас, не сувезок, если перегрел, а нам ручнич не на вышел. Мозги уж не метром, Антонун! And on one, it will say we'll love it. We remember what it is, it's each known. We remember right now, say, ah.